0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Das ist neu bei RPR1. Leonie und Callum Scott. Stay. Der beste Musikmix für Rheinland-Pfalz. RPR1.